0: Сороги. Едино чем се тош фецене.
1: Звони.
2: Это чи помога.
0: Куп миг салат, вижу чи миг салат. Повтуш. Повтуш.
3: Тоест. Тоест радио ЕСА.